0: ситуация усугубляется. Северный Эдем.
1: Слушайте эмиссию ваших честитака, желя и поздрава.